0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 9, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области с 1 октября снимут ограничения на продажу топлива на АЗС. Региональные власти считают, что ситуация стабилизировалась. Дизель есть в свободной продаже на АЗС Роснефти и Татнефти. АЕ-92 почти всегда в наличии, а с 95-м сохраняются сложности. Вместе с антимонопольной службой подготовлено соглашение о стабилизации цен на независимых АЗС. К нему планируют присоединиться 5 сетей. Губернатор поручил региональному министерству промышленности продолжать контроль за рынком. Облсуд оставил в силе арест гендиректора Самарского подшипникового завода Дениса Котова. Он пробудет под стражей до 11 ноября. Котова и еще двух топ-менеджеров предприятия обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2023-2024 годах они поставили фальсифицированные китайские подшипники для тормозной системы авианосца «Адмирал Кузнецов». Ущерб составил 300 миллионов рублей и мог превысить миллиард. По данным следствия, самарское предприятие не производило подшипников, а лишь легализовало китайский контрафакт. Наценки на товар достигали 1500%. В Самарской области в предстоящие ночи местами прогнозируются заморозки до минус 2. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня-завтра днем температура поднимется до плюс 20, осадков синоптики не обещают до конца сентября. В Самаре вырубят деревья, пострадавшие от ясеневой златки. В мэрии объявили конкурс на поиск подрядчика. На работы по рубке сухих и аварийных деревьев выделено 3 миллиона рублей. Завершить их нужно до 18 октября. Подрядчик должен не только свалить деревья и обрезать ветки, но и убрать порубочные остатки. Напомню, в этом году в Самаре планировали вырубить до 2000 аварийных деревьев. Самарский суд отказал агенту ФИФА в иске к экс-футболисту Крыльев на 90 тысяч долларов. Эту сумму футбольный агент и посредники пытались взыскать с Бенхамина Гаре в качестве комиссии за организацию трансфера в бразильский клуб «Васко да Гама». Но суд установил, что оригинал договора не предоставлен, а переписка в мессенджерах не подтверждает обязательства футболиста. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 26 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 9, днем будет облачно, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 10. А не устроит ли нам сегодня рольный день? А почему бы и нет? Сет из 4 видов роллов достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 11, днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Тольятти начинают отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в мэрии. Тепло начинают подавать по заявкам руководителей в школы, больницы, детсады и учреждения культуры и спорта. Теплоносители в жилые дома начнут подавать со 2 октября, тоже по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. Похолодание на Средней Волге ожидается в конце текущей недели. Ранее сообщалось, что в Самаре отопительный сезон стартует не раньше 1 октября. К 1 ноября региональные дороги должны быть полностью готовы к зиме. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев. Для работы на областных трассах готовы более 600 спецавтомобилей. Запасы реагентов сформированы до конца декабря. В Тольятти парк техники.

0: вывоз мусора. Тарифы за капремонт увеличат снова. В конце сентября не прогнозируется. Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Ханчжоу, где сыграет против Андрея Рублева. Это первый российский финал на уровне ATP за 3,5 года. Призовой фонд турнира превышает $1 000 000.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: температура плюс 12. На календаре вторник, 29 сентября. Сегодня Всемирный день сердца, день отоларинголога, а также день осеннего уединения и день печенья. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 12. На радио Омега с нами Катя Григорьева, спонсор всемирной истории ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне Урал-Опера-балет. В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепнины и барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки, и его прозвали «Белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище «Свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 9.01, температура плюс 13. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 13, днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские региональные власти с 1 октября отменяют ограничения на розничную продажу топлива на АЗС. В РИО министра промышленности Денис Гурков сообщил, что ситуация стабилизировалась. Дизель и АИ-92 есть в свободной продаже. С 95-м бензином сохраняются сложности. Совместно с УФАС разработано соглашение о стабилизации цен на независимых АЗС. К нему планируют присоединиться 5 сетей. Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал решение о снятии лимитов и поручил продолжать контроль за рынком. Причиной двух аварийных отключений водоснабжения в Сызрани в конце минувшей недели стали некачественные сварные швы на новом трубопроводе. После подачи воды протекли все 800 соединений. Подрядчик выполнил обратное при подключении на старый водовод и начал повторный ремонт. Без воды остались 132 многоквартирных и 1200 частных домов, а также 28 социальных объектов. По словам мэра Сызрани Сергея Волоченкова, на сегодня все аварии устранили и водоснабжение восстановили полностью. Прокуратура начала проверку действий подрядчика. Токио установил рекорд по количеству дождливых дней подряд. Осадки идут уже 34 дня с 27 августа. Это самый длительный период дождей с 1886 года. Непогоду объясняют чередой тайфунов вблизи Японии. В конце августа более 100 тысяч человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней в префектурах Тояма и Исикава. В некоторых районах за сутки выпало более 300 мм.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 13. На радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Многие ритейлеры говорят так: этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.34, температура плюс 14. Днем ожидается 18-20 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Многие ритейлеры говорят так. Этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь?
1: 510-225. Доброе утро. Какие мысли?
2: Я думаю, это автомобили и бензин.
0: Автомобиль и бензин. Очень интересный вариант. Но я имел в виду кое-что другое. За версию благодарю. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
3: Здравствуйте. В Самарской области с 1 октября отменяют лимиты на продажу топлива на АЗС. Власти считают ситуацию на рынке стабилизировавшейся, хотя с бензином АЕ-95 остаются сложности. В Сызрани из-за некачественных сварных швов на новом трубопроводе произошли аварии. Без воды остались сотни домов и соцобъектов. Но сейчас водоснабжение полностью восстановлено. Прокуратура проводит проверку действий подрядчика. До конца сентября и 1 октября в Самарской области сохранится солнечная и сухая погода с температурой до плюс 21 градуса. Но ночами возможны заморозки до минус 2. Существенное похолодание и дожди ожидаются с пятницы 2 октября. Хоккейная «Лада» уступила минскому «Динамо» в матче КХЛ со счетом 4-5. Тольяттинцы в концовке за 4 минуты отыграли 3 шайбы, но не сумели спасти игру. Следующая встреча команды 30 сентября в Екатеринбурге против «Автомобилиста».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.41, температура плюс 14. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Многие ритейлеры говорят так: этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? 510-10-25. Какие мысли?
1: Я думаю, это смартфон и зарядка для смартфона.
0: Интересный вариант. Дело в том, что маржа от продажи смартфона 10% примерно, а зарядки продаются в 2-3 раза дороже себестоимости. Смартфон и зарядка для смартфона. Это абсолютно О-о-о. Правильный ответ. Да, браво!
1: Спасибо большое.
0: Как
1: очень
0: вас зовут?
1: Рада. Наталья.
0: Наталья, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Водопад» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, УГРН, 115-631, 30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Наталья, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Наталья Малюска с бульвара Джиекидзе. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «ДАФ» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.47. Температура плюс 14. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября в России отмечают профессиональный праздник врачи-отоларингологи. Другие названия – лоры, ухо, горло, нос. Все три происходят от слов на латыни – отос – ухо, ринос – нос и ларингос – гортань. Лечить уши, нос и горло врачи старались с древности. Так, древнегреческий целитель Гиппократ советовал промывать горло соленой водой и удалял полипы из носа с помощью губки на нитях и петли. В 16 веке итальянский врач Бартоломео Евстахий первым подробно описал слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, и ее назвали Евстахиево. Крошечный орган 3 см в длину и 2 мм в диаметре выполняет важные задачи. Выравнивает давление в среднем ухе, отводит жидкость и защищает ухо от инфекции из носоглотки. Даже легкий отек Евстахиевой трубы, например, при простуде, может полностью перекрыть просвет органа и возникает заложенность уха. До открытия функции трубки считалось, что ухо работает само, без связи с носоглоткой. В 19 веке врачи стали продувать уши пациентов через нос для восстановления давления в среднем ухе. Например, такой метод австрийского лора Палицера используют до сих пор.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 14. Несколько минут назад Наталья с бульвара Орджоникидзе разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Многие ритейлеры говорят, этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Смартфон и зарядка для смартфона. Вот правильный ответ. Наталью поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 93-98-93.
5: Центр Кровли.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 15, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. К зимнему содержанию дорог в Самаре привлекут более 390 единиц спецтехники и свыше 400 механизаторов. По словам мэра Ивана Носкова, по итогам прошлого сезона определена очередность расчистки территории с учетом транспортной загруженности и пешеходной проходимости. В течение 5 часов после снегопада будут расчищаться магистрали, маршруты общественного транспорта и подъезды к соцучреждениям. Снег будет вывозиться на 4 площадки. До 1 ноября в городе сформируют запасы реагентов. Между тем, для работы на областных трассах этой зимой готовы более 600 спецавтомобилей. В Тольятти парк зимней техники вырос до 222 машин. Самарский университет телекоммуникации и информатики отметил 70-летие. К юбилею в ВУЗе открыли новую лабораторию и капитально отремонтировали общежитие номер 2, которое рассчитано на 370 студентов. Работы по реновации здания обошлись в 122 миллиона рублей. В общежитии заменили коммуникации, отремонтировали кровлю, фасад и провели Wi-Fi. Лабораторию создали на базе колледжа связи и оборудовали современной техникой, чтобы студенты отрабатывали практические навыки. После сноса торговых павильонов у стадиона «Буревестник» в Самаре образовалась свалка. Мусор скопился на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Жители жалуются, что свалка растет с каждым днем. Власти пообещали вывести мусор в течение недели. Напомню, киоски снесли минувшим летом после возврата стадиона в муниципальную собственность. Почти половина россиян не хочет работать учителями из-за шума и стресса, показал опрос, проведенный исследовательской компанией «Эрзвук». 45% респондентов считают профессию педагога вредной для здоровья. Главной проблемой называют шум. На поведение учеников указали 67% опрошенных, на гул в классе и на переменах 63%. Половина участников отметили неудобные рабочие места и необходимость вести уроки стоя. Чтобы сделать профессию привлекательнее, 85% опрошенных предлагают повысить зарплаты, дать соцгарантии и оснастить школы современным оборудованием. Самарский ЦСКА ВВС на выезде в Магнитогорске уступил «Магнитке». Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги завершился со счетом 0-3. Последнюю шайбу самарцы пропустили в пустые ворота, когда заменили вратаря на полевого игрока. Следующую игру ЦСКА ВВС проведет завтра в Челябинске против «Челмета». Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 15, днем будет облачно без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 15. Минута драйва на Радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджоли», «Он Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10-19, температура плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас. Но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали – наш страх иррационален. И самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 000 раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофы – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Радио Омега. Золотые хиты.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.33, температура плюс 15, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самаре к зимней уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники и свыше 400 механизаторов. Запас реагентов сформируют до 1 ноября. А в Тольятти парк зимней техники вырос до 222 машин. Самарский университет телекоммуникации и информатики отметил 70-летие. К юбилею отремонтировали общежитие на 370 студентов и открыли новую лабораторию на базе колледжа связи. Почти половина россиян не хочет работать учителями из-за шума, стресса и нагрузки, показал опрос компании «Эрзвук». 85% респондентов считают, что привлекательность профессии учителя повысит рост зарплат, соцгарантий и современное оснащение школ. Самарский ЦСКА ВВС проиграл «Магнитке» в Магнитогорске со счетом 0-3. Последнюю шайбу пропустили в пустые ворота после замены вратаря. Следующая игра команды пройдет завтра в Челябинске против местного «Челмета».
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 15. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 15. На календаре вторник, 29 сентября. Сегодня Всемирный день сердца, день отоларинголога, а также день осеннего уединения и день печенья. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне Урал-Опера-балет. В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепниные барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки и его прозвали «Белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище «Свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 15. Стало известно, что Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд, продлив беспроигрышную серию до 39 матчей подряд в рамках этого турнира. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru, а через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Конкурс объявят уже на этой неделе. При отборе усилят роль компаний-партнеров. Сейчас такие школы работают на базе Самарских медуниверситета и Аэрокосмического университета и при Тольяттинском госуниверситете. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров. В Тольятти планируют построить снегоплавильную станцию на очистных сооружениях Комсомольского района. Об этом сообщил мэр Илья Сухих. Проектирование завершат весной следующего года. Станция поможет сократить затраты на вывоз убранного с дорог и тротуаров снега. Самара готовится к зимнему сезону. К уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники, 400 механизаторов и 350 дорожных рабочих. Магистрали и маршруты общественного транспорта будут расчищать в течение 5 часов после снегопада. До 1 ноября сформируют запасы реагентов. Самарцев предупредили о возможном затруднении движения на улицах города. Ограничения затронут Лесную, Молодогвардейскую, Невскую, Осипенко и Циолковского. Там сегодня в первой половине дня проходят тренировки по отработке взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Самарской области со следующего года увеличат финансирование отлова бездомных собак. Норматив вырастет на 1200 рублей и составит 14230 рублей на одно животное. В эту сумму входит отлов, стерилизация, содержание в приюте в течение месяца, чипирование и другие мероприятия. Также власти рассматривают создание госучреждения для централизации этой работы. Первый электромобиль, полностью собранный из российских компонентов, может появиться через 1-2 года. Об этом сообщает ученый РАН. Мощности российских аккумуляторных заводов способны обеспечивать батареями около 200 тысяч машин ежегодно. Однако для полной локализации нужно наладить производство ряда ключевых материалов. Пока часть компонентов приходится закупать за рубежом. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Брайан Ферри, Don't Stop the Dance. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 17. Сегодня утром Наталья с бульвара Орджоникидзе разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Многие ритейлеры говорят, этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой связанный с ним продукт они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Смартфон и зарядка для него. Вот правильный ответ.
1: Я Наталья Малюска с бульвара Орджоникидзе. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Наталью поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а в ближайшие минуты Алок и Халид, Dive Into Me. И прямо сейчас 7B, молодые ветра на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Алок и Халид. Dive into me. 11.20 в Тольятти. Температура плюс 17. Говорят, что Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Джерри Холливелл, Calling и Бананарама Venus через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Мумитроль, фантастика. 11.31 в Тольятти, температура плюс 17. Днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Сейчас такие школы работают в Самаре и Тольятти на базе университетов. В Тольятти построят снегоплавильную станцию на очистных сооружениях Комсомольского района, сообщил мэр Илья Сухих. Станция поможет сократить затраты на вывоз снега. В Самаре к зимней уборке дорог привлекут более 390 единиц спецтехники и 400 механизаторов. Магистрали будут расчищать в течение 5 часов после снегопада. 45% жителей Приволжского округа планируют купить подарок ко дню учителя и в среднем готовы потратить на него 1300 рублей, сообщает Авито. Чаще всего выбирают сертификаты, цветы и сладости. При этом главным критерием для трети опрошенных остается практичность подарка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106,9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. Секрет в жарких странах. 11.44 на часах. Температура в Тольятти плюс 17. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио «Омега». Это специальная подборка из трех прекрасных песен нескольких десятилетий, которые звучат без перерыва. Крис Дебург, «Let it be», «May all about the money». А еще Майкл Джексон, «Билли Джин». Через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/25-07. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

Крис де Бург, Let It Be в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 17. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11 часов 59 минут, за окном плюс 17. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России растет число заболевших ОРВИ. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев, почти на треть больше, чем недели ранее. Специалисты называют это сезонным подъемом. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация развивается по прогнозу. В ведомстве напоминают о важности своевременной вакцинации от гриппа. Мэрия Самары намерена прекратить со следующего года выплату субсидий частным детским садам. Соответствующее постановление проходит процедуру оценки. Частные детсады начали получать бюджетную поддержку в 2013 году из-за нехватки мест в муниципальных детсадах. Сейчас же, как отмечают чиновники, доступность дошкольного образования в Самаре составляет 100%. Обязательства по уже заключенным соглашениям исполнят. В этом году на это выделят 67 миллионов рублей. Размер субсидии на одного ребенка составляет 1600 рублей в месяц. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Как сообщили в суде, хищение совершала организованная группа совместно с водителями автоцистерн-бойлеров. Слитый эфир сбывали через сеть арендованных АЗС, смешивая с бензином. Подсудимых признали виновными, им назначили различные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самаре вырубят деревья, пострадавшие от ясеневой златки. В мэрии объявили конкурс на поиск подрядчика. На работы по рубке сухих и аварийных деревьев выделено 3 миллиона рублей. Завершить их нужно до 18 октября. Ранее сообщалось, что в Самаре выявили более 20 тысяч аварийных деревьев. Все их вырубят. Взамен спиленных высадят новые. В планах на эту осень посадка 1500 саженцев. Мошенники начали заманивать автомобилистов скидками на бензин. Аферисты распространяют вредоносные приложения под видом программ крупных АЗС. Пользователям обещают бонусы на топливо и предлагают скачать установленный файл для Android. После установки вирус получает доступ к сообщениям, камере и банковским приложениям. При этом простого удаления подозрительной программы может быть недостаточно. Смартфон необходимо проверить антивирусом, а в отдельных случаях полностью переустановить систему. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей и 25 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Потрясающая Эми Уайнхаус на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. С радостью приветствую и желаю вам удачного продолжения вторника на календаре 29 сентября. Десятку малоизвестных и интересных фактов о легендарном Эннио Морриконе Анна Романова представит нашему вниманию в ближайшие 4 минуты на 106.9 FM. А еще раньше послушаем группу «Браво» на радио «Омега».
1: Реклама. Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов.

0: на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Группа «Браво», «Радио Омега», «Золотые хиты». Впереди из музыки «Дуэт Шаус», «Love Tonight», а сейчас на «Радио Омега» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаин» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Группа Savage Garden на радио Омега. Там, где музыка прежде всего. В Тольятти половина первого. На подходе у нас Селин Дион с новинкой «Bonjour, pardon, merci». Сейчас на радио Омега. Новости коротко. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В России зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю выявили 734 тысячи случаев. Это почти на треть больше, чем недели ранее. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация развивается по прогнозу и напоминает о важности вакцинации от гриппа. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самарской области со следующего года увеличат финансирование отлова бездомных собак. Норматив вырастет до 14 230 рублей на одно животное. В сумму входит отлов, стерилизация, содержание в приюте и чипирование. Первый электромобиль, полностью собранный из российских компонентов, может появиться через 1-2 года. Мощности отечественных аккумуляторных заводов способны обеспечить батареями около 200 тысяч машин ежегодно. Но для полной локализации нужно наладить производство ряда ключевых материалов, сообщили в Российской академии наук.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега. Погода на завтра, в среду, 30 сентября, в Тольятти облачно будет, без осадков, ветер северный, слабый. Температура сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа «Алиса» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. На очереди у нас тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим на 106.9 FM в этом отрезке группу BVO, Living in a Fantasy, Armel Lovers и богемскую рапсодию группы Queen.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, час дня, за окном плюс 18. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Букмекеров и организаторов казино могут обязать сообщать медикам об игроках с признаками зависимости. Идею предложили в Совет Федерации. Речь о тех, кто часто делает крупные или импульсивные ставки, в том числе по ночам. Самим игрокам предложат пройти самодиагностику и при необходимости обратиться к специалисту. Ставить таких людей на учет не планируется. В Самарской области с 1 октября снимут ограничения на продажу топлива на АЗС. Власти считают ситуацию на рынке стабилизировавшейся. При этом сложности с бензином АЕ-95 сохраняются. За ценами чиновники продолжат следить совместно с антимонопольной службой. В Тольятти начинают отопительный сезон. Соответствующее постановление подписали в мэрии. Сначала тепло начнут подавать по заявкам руководителей в школы, больницы, детсады и учреждения культуры и спорта. Батареи в жилых домах начнут греться 2 октября, тоже по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. Похолодание в губернии ожидается в конце текущей недели. Ранее сообщалось, что в Самаре отопительный сезон стартует не раньше 1 октября. К 1 ноября региональные дороги должны быть полностью подготовлены к зиме. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев. Для работы на областных трассах готовы более 600 спецавтомобилей. В Тольятти парк техники вырос до 222 машин. В Самаре задействуют свыше 390 спецавтомобилей. До зимы проведут учения дорожных, коммунальных и экстренных служб под действием при сильном снегопаде. С октября проезд в плацкартных общих вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9%. Индексация также затронет перевозку багажа. С начала 2023-го тарифы на плацкарт повышаются уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62%. В Египет стал самым доступным зарубежным направлением для пляжного отдыха в начале октября. По данным АТОР, минимальная стоимость тура на двоих – около 96 тысяч рублей. Это на 16% дешевле, чем в конце сентября. На втором месте – Объединенные Арабские Эмираты, где туры начинаются от 96 тысяч. Следом идет Турция со стоимостью от 101 тысячи рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 41 копейка. Евро – 96 рублей и 25 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 18 градусов.
2: Пять песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега пять песен о любви.
0: Сегодня в традиционной ежедневной романтической подборке «Радио Омега» мы услышим Сандру «Stop for a Minute», «Pure Love» от Араши и Хелены, группу «Чайф», шикарнейшую свежую балладу Сиены Спиро «Die on this Hill» и «Sting» прямо сейчас в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106,9 FM.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие – 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 30 сентября, в Тольятти облачно будет, без осадков, ветер северный слабый, температура сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Элтон Джон, Радио Омега, там, где музыка прежде всего и где примерно через минуту зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции Радио Омега, мы услышим Маранди, Angels, Бритни Спирс и Вояж Ади Зайлос.
1: Реклама.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск» 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 30 сентября, в Тольятти облачно будет, без осадков, ветер северный, слабый, температура сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 19.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Великие повари на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три лучших песни разных минувших десятилетий. Услышим мы Эми Макдональд, This is the Life, Lonely от рэпера Наны и Джо Кокера.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 96,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106,9 FM.

0: Сейджгарден на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через пару минут зазвучат хиты золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Сару Коннор, Just One Last Dance, Spending My Time от Roxette и дуэт Pet Shop Boys.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет 1 + 1?
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы»

0: Гортензии, третья в подарок.
1: Ёлы-палы, вот это арифметика.
0: Ёлы-палы, фермерская 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 30 сентября в среду в Тольятти будет облачно, без осадков. Ветер северный, слабая температура в ночь на среду до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 19 градусов.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 30 сентября в Тольятти облачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, слабый, температура предстоящей ночью до плюс 9. Завтра днем 17-19 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 18.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это «Визаж» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Через пару минут на 106.9 FM. Тройка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке «Anastasia», «Left Outside Alone», песня группы «Overkill» из культового криминального чтива и «Modern Talking».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 30 сентября в среду в Тольятти будет облачно, без осадков. Ветер северный, слабая температура. В ночь на среду до плюс 9, завтра днем плюс 17-19. Сейчас в Тольятти 17 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Трисия Касс на радио Омега. Золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. В ближайшие 10 минут три песни подряд на 106.9 FM. А начнем с дуэта Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Через минут примерно на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Сколько тебе лет?
7: Три.
6: А сколько будет? Один плюс один.
7: Три.
6: Что три?
8: Гортензий будет три при покупке двух.
9: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: Три.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: реклама.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Группа «Кино» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 106.9 FM. Три песни, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». Мы послушаем Ли Мара и «There's Any Justice», балладу «Love's All Around» группы «Wet Wet Wet», а также Криса Ри.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в автолидер ГАК. ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Реклама. Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах «Миндаль». Паста «Нутелла» 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
3: Дом почти достроен. Пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 500-520.
5: Центр Кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что зависит.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы, день партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы, день получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы, большинство вопросов решится с помощью коллективного разума, и это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи, возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы, возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – 1 этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль пес.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час. На радио Омега погода на завтра, в среду, 30 сентября, в Тольятти облачно будет, без осадков, ветер северный слабый, температура сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем 17-19 градусов.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Девочки смеются.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

bright like a diamond.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: больше слов. Больше музыки.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 30 сентября, в среду, в Тольятти будет облачно, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 9, завтра днем плюс 17-19.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега погодина завтра, в среду, 30 сентября, в Тольятти облачно будет, без осадков, ветер северный, слабый, температура сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем 17-19 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.